0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Импортозамещенный ближнемагистральный самолет Superjet 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце этого года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По информации ведомства, Superjet 100 представляет собой узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения систем и компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых «Суперджет». Пермский университет начал публиковать данные об уровне пыльцы в воздухе. Ученые запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Он поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен специальный пыльцеуловитель и два прибора. Пыльцеуловитель вдыхает в сутки около 14 кубометров биоаэрозоля, засасывая пыльцевые зерна, которые осаждаются на специальных пленках. Он фиксирует 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений. В Перми в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы, клена, американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива, щавель, подорожник. В центре Перми проведена обработка парков от клещей. С 20 апреля проведены акарицидные работы на эспланаде, на газонах улицы Ленина, бульваре Комсомольского проспекта, в Театральном саду, в саду имени Гоголя, на улицах Попова, Татищева и в других зонах. Обработка клещей также началась в 6 участковых лесничествах Перми. Препараты распыляются в районе экологических троп, полян, зон отдыха. Акарицидный раствор является безопасным для людей и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Только 2 из 16 образцов меда в онлайн-магазинах оказались натуральными. Роскачество проверило продукцию и выявило серьезные нарушения. Без замечаний по качеству прошли только 2 образца. Это «Медовая долина» в интернет-магазине «Дикси» и «Пасеки Соловьевых» на «Wildberries». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный 4,6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Утро с любимой музыкой на Радио Альфа. 7:11 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. На календаре ту самую красную рамочку передвиньте на 7 число. Четверг сегодня, плюс 14 градусов. В течение дня, кстати, не так жарко будет, как вчера. Вчера прям лето-лето, сегодня, ну, лето уральское. Плюс 17 градусов, зато осадков не ожидается. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас посмотрим, что на дорогах. Там все хорошо, свободно, никаких заторов нет. Естественно, в это время 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Впереди гороскоп, лунный календарь и новости со всего света. Ученые вновь изучали наши сны, вновь пришли к какому-то новому выводу. Об этом через 10 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.18, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Если верить звездам, это благоприятный день до отказа, наполненный энергией. Даже так, Луна убывает 20 лунные сутки, находится в Козероге. Но прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Раки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
1: Радио Альфа.

0: За всеми событиями в мире не уследишь. Но Катя Григорьева находит среди множества различных инфоповодов что-нибудь действительно интересное. Один из них сейчас озвучит на 104.1 FM. 7 часов 24 минуты в Перми.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
1: Радио «Альфа».

0: Валерий Сюткин и группа «Браво» на 104.1 FM, 7 часов 31 минуты. И прямо сейчас для вас новости. Спонсор выпуска ИП «Годин» Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Обо всем расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Росстат впервые с прошлого года зафиксировал недельную дефляцию, правда, всего на 0,2%. Больше всего подешевели огурцы и помидоры на 12% и на 8% соответственно. Россиянам разрешили сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. С 1 сентября при смене региона можно будет перейти на местный тариф и при этом сохранить номер. В Перми отменили дополнительный рейс электрички 9 мая. Его планировали запустить, чтобы пермяки смогли уехать домой после праздничного салюта. В День Победы в Перми запретят розничную продажу алкоголя.
2: Ограничения не будут распространяться на заведения общей перевозки пассажиров на регулярной основе уже в конце этого года.
1: Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
2: По информации ведомства, Суперджет 100 представляет собой узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения систем и компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых «Суперджет». Пермский университет начал публиковать данные об уровне пыльцы в воздухе. Ученые запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Он поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен специальный пыльцеуловитель и два прибора. Пыльцеуловитель вдыхает в сутки около 14 кубометров биоаэрозоля, засасывая пыльцевые зерна, которые осаждаются на специальных пленках. Он фиксирует 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений. В Перми в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы, клена, американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива, щавель, подорожник. В центре Перми проведена обработка парков от клещей. С 20 апреля проведены акарицидные работы на эспланаде, на газонах улицы Ленина, бульваре Комсомольского проспекта, в Театральном саду, в саду имени Гоголя, на улицах Попова, Татищева и в других зонах. Обработка клещей также началась в 6 участковых лесничествах Перми. Препараты распыляются в районе экологических троп, полян, зон отдыха. Акарицидный раствор является безопасным для людей и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Только 2 из 16 образцов меда в онлайн-магазинах оказались натуральными. Роскачество проверило продукцию и выявило серьезные нарушения. Без замечаний по качеству прошли только два образца. Это «Медовая долина» в интернет-магазине «Дикси» и «Пасеки Соловьевых» на «Вайлдберрис». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
3: Реклама спонсора. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».
5: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
6: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
7: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
8: 7 мая отмечаем День радио вместе.
7: Слушайте нас где и когда удобно.
9: Дома, на работе, в машине.
10: В сети, в телефоне, в умных колонках.
11: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
12: С днем радио!

Если бы не Александр Попов, Сандра бы тут не звучала, я бы тут не сидел, вы бы меня не слушали. Радио бы не существовало. Александр Иванович, низкий тебе поклон за изобретение это прекрасное. Строго говоря, он, кстати, не сам приемник изобрел, а создал основу, на которой потом выросла вся радиосвязь. Заслугу сложно переоценить, естественно. Сегодня день радио в России, всех вас с этим поздравляю. День связиста и сотрудника радиотехнической службы ВМФ России сегодня. Собственно, это продолжение Дня радио. День президентского полка. Еще отмечается День создания вооруженных сил России и Международный день планетариев. Далее дорожная информация. И, конечно же, на одном моем упоминании про День радио сегодня мы не закончим про это говорить. В исторических фактах еще кое-что интересное о том, как радио спасало жизнь.

0: Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас дорожная информация. Не сильно обстановка поменялась за последние полчаса, но все же сообщу о том, что 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт загружены из дорог. Общая на улице Космонавта Леонова копится машина от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. В целом пока ничего серьезного, кстати. И это хорошо, вам удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: В 1895 году он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
1: Радио «Альфа».

0: Пермском крае назвали сроки завершения отопительного зимнего сезона. Ждем не дождемся. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: 8:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Министерство иностранных дел России призывает зарубежные страны обеспечить эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств. В ведомстве просят серьезно отнестись к заявлению Минобороны в связи с угрозами Киева. Об этом сообщила Мария Захарова. 12 российских аэропортов ввели ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Меры, связанные с обеспечением безопасности. По информации ведомства, не принимают и не выпускают авиарейсы воздушные гавани Калуги, Внуково, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Саратова, Пензы, Пскова, Иваново, Сочи и Тамбова. Для Пермского онкоцентра ведется активная подготовка кадров. Основным партнером по этому направлению является Пермский государственный медуниверситет. Для центра готовится более 40 целевых ординаторов из Прикамья. Также предполагается, что в медучреждении будут работать специалисты из других регионов. В частности, к переезду уже готовы врачи из Казани, Новосибирска и Уфы. Напомню, новый онкоцентр строится в Камской долине. На улицах Перми вновь начали проводить иммерсивные спектакли в наушниках «Слушая город». Спектакль проходит в наушниках с 3D-аудиоконтентом, предназначенных для иммерсивных шоу. Вместе с компьютерным собеседником участники исследуют город в формате стерео. На данный момент проект «Слушая город» Пермь предлагает спектакль «Дух города». Спектакль-прогулка сочетает в себе квест, экскурсию и театр. В проекте участвуют гиды-актеры. Спектакль длится примерно 1,5 часа, стоимость от 650 рублей. Астрономы нашли планеты, похожие на Татуин из «Звездных войн». Австралийские ученые обнаружили 27 планет, которые предположительно вращаются вокруг двух звезд одновременно. Открытие сделали с помощью телескопа ТЭС, запущенного в 2018 году специально для поиска экзопланет. Раньше науке было известно всего около 18 циркумбинарных планет. Новые кандидаты находятся на расстоянии от 650 до 18 тысяч световых лет от Земли. Самая маленькая по размеру примерно с Нептун, а самая большая в десятки раз крупнее Юпитера. Доллар сегодня 75.22, евро 88.06. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми, 7 мая на календаре. Гисцентр ПГНИУ подводит итоги вчерашнего жаркого дня. И первое место достается Чайковскому. Там было плюс 28,2. Далее идет Оса, Чернушка, Ножовка, Кунгур. В Перми максимум составил плюс 26,3. Да, именно так. Впервые в этом году взята отметка плюс 25 градусов. Всех вас с этим поздравляю. Но сегодня до плюс 17. И сейчас минута драйва. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксе авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио Альфа.
0: Вполне возможно, следующая фраза заставит вас остаться с нами. Но не переключаться точно. В нашей голове сидит древний циклоп. Так утверждает Катя Григорьева, так утверждают ученые, о чем идет речь. И при чем здесь зрение? Об этом через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Поездки в пригород и по межгороду – это «Максим». Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106, 594, 783, 57.
13: Я водитель. КамАЗ, УАЗ, моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
9: ООО «Комплект Авто Пермь». ОГРН 116-595-807-09-92.
14: Вау! Скидка 50% на все?
15: Только в эти выходные.
16: Мега! Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В Перми средняя загруженность дорог 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. На Локомотивной улице традиционно медленно машины едут от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Карпинского тоже купится транспорт от проспекта Декабристов до Стахановской улицы. Это же касается и Попова от Пушкина до Монастырской.
11: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 8.20, время Пермское, вы на волне 104.1 FM. Напомню вам, четверг, 7.05, сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке, эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.

0: Радио Альфа.
1: Ох уж эти чудеса эволюции. Через 10 минут новости Полин Попова расскажет коротко о главных событиях четверга.
0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
5: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
6: Тепловые насосы MDV работают до -35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
7: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
8: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефис-зрения.ру. Организатор акции ИБХ «Рулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: И вот на этой прекрасной ноте хочу напомнить вам, что сегодня 7 мая отмечается в России и не только День радио. Александр Иванович Попов, спасибо тебе большое. Прямо сейчас Полина Попова с помощью электроволн расскажет нам о главных событиях четверга.
1: Здравствуйте. Росстат впервые с прошлого года зафиксировал недельную дефляцию, правда, всего на 0,2%. Больше всего подешевели огурцы и помидоры на 12% и на 8% соответственно. Россиянам разрешили сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. С 1 сентября при смене региона можно будет перейти на местный тариф и при этом сохранить номер. В Перми отменили дополнительный рейс электрички 9 мая. Его планировали запустить, чтобы пермяки смогли уехать домой после праздничного салюта. В День Победы в Перми запретят розничную продажу алкоголя.
2: Ограничения не будут распространяться на заведения общей пита. Может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце этого года.
1: Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Михайлов.
2: По информации ведомства, Суперджет 100 представляет собой узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения систем и компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых «Суперджет». Пермский университет начал публиковать данные об уровне пыльцы в воздухе. Ученые запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Он поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен специальный пыльцеуловитель и два прибора. Пыльцеуловитель вдыхает в сутки около 14 кубометров биоаэрозоля, засасывая пыльцевые зерна, которые осаждаются на специальных пленках. Он фиксирует 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений. В Перми в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы, клена, американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива, щавель, подорожник. В центре Перми проведена обработка парков от клещей. С 20 апреля проведены акарицидные работы на эспланаде, на газонах улицы Ленина, бульваре Комсомольского проспекта, в Театральном саду, в саду имени Гоголя, на улицах Попова, Татищева и в других зонах. Обработка клещей также началась в 6 участковых лесничествах Перми. Препараты распыляются в районе экологических троп, полян, зон отдыха. Акарицидный раствор является безопасным для людей и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Только 2 из 16 образцов меда в онлайн-магазинах оказались натуральными. Роскачество проверило продукцию и выявило серьезные нарушения. Без замечаний по качеству прошли только 2 образца. Это медовая долина в интернет-магазине Dixie и пасеки Соловьевых на Wildberries. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 17.
3: Реклама спонсора.
4: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
5: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.
7: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
8: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
9: Спасибо вам, что вы выбрали Радио Альфа.
10: 7 мая отмечаем День радио вместе.
9: Слушайте нас где и когда удобно.
11: Дома, на работе, в машине.
12: В сети, в телефоне, в умных колонках.
13: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
14: С днем радио!

0: 8 часов 41 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Впереди дорожная информация, исторические факты. Героем выпуска станет индийский поэт, писатель, композитор, художник и философ Рабиндранат Тагор. Оказывается, его стихи легли в основу очень известной песни времен СССР. Об этом через 7 минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
3: ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
5: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
7: Я не сажала.
6: Время-то идет.
7: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
8: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
7: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
8: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
7: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
11: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
12: ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
13: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми достигли 6 баллов. На Стахановской улице и улице Мира от моста через железную дорогу до Советской Армии по версии Яндекс.Карт время проезда 11 минут. На следующих направлениях тоже небыстрое движение. Улица Мира от Советской Армии до Карпинского, Стахановская от шоссе Космонавта до Мира, Локомотивная от Фридриха Энгельса до площади Гайдара и Карпинского от Декабристов до Стахановской улицы.
14: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 8.48, время Пермское. Сейчас для вас альманах истории от Кати Григорьевой на радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделины Адалес легко легли на музыку. Песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: Рядом с границей Пермского края произошли два землетрясения. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет невероятный вопрос. С 9 до 10 предлагаю в него сыграть 12+. И у меня есть для вас сертификат на СПА-процедуру от алтайской здравницы. Его можно будет, естественно, выиграть. Если верно, ответьте на невероятное. Начнем через 15 минут.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайков, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106, 594, 783, 57.
5: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В. Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора – все.

0: всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
1: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».
4: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
5: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 9:03 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Украина отвергла перемирие на День Победы, сообщают СМИ. Об этом в беседе с украинским изданием заявил высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Ранее советник министра обороны Украины Сергей Стерненко намекнул на то, что Киев, возможно, не будет соблюдать перемирие на 9 мая. Об этом сообщает газета «РУ». Аэрофлот поменял правила провоза пауэрбанка на своих рейсах. Теперь устройство нельзя сдать в багаж и заряжать на борту. При этом ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна быть не в багажной полке. А кроме того, один пассажир может провести только два аккумулятора, сообщил перевозчик. В Перми сотрудников стали чаще переводить на неполный рабочий день или неполную неделю. В Пермском крае нет выраженного тренда на рост числа работников, планируемых к увольнению. Однако в регионе уже достаточное время накапливается эффект скрытой безработицы. Об этом новому компаньону рассказала преподаватель кафедры экономики Пермского научно-исследовательского политехнического университета Юлия Стародумова. Работодатели меняют тактику, и вместо увольнения персонала они урезают рабочие часы. Экономист отметил, что на начало этого года Пермский край был в лидерах среди российских регионов по доле работников, которых перевели на неполный день или неполную неделю. Это примерно 20% сотрудников крупных организаций. Особенно тенденция выражена на предприятиях обрабатывающей промышленности и в тех отраслях, которые зависят от госзаказов. В Министерстве труда и соцразвития Пермского края заявили, что предпосылок роста социальной напряженности в связи с изменением режима занятости в отдельных организациях в Пермском крае не зафиксировано. В Перми подорожали школьные выпускные. Стоимость организации праздничных программ для выпускных вечеров в этом году выросла почти на 50%. Если в прошлом году в среднем можно было организовать за 40 тысяч выпускной, это ведущий, диджей, аппаратура, то в этом году средний ценник 60 тысяч рублей, сообщил ведущий мероприятия Алексей Гордеев. В этом году выпускные вечера для старшеклассников, напомню, пройдут 27 июня. Доллар 75.22, евро 88.06. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:10 в Перми, вы на волне 104.1 FM. Начинается игра «Невероятный вопрос». Спонсор ИП «Андроном» Татьяна Владимировна. Таежный СПА, Алтайская здравница, женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна, сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». И, собственно, сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы у меня для вас есть. Для того, кто верно ответит на невероятное, сегодня он звучит так. Ряд исследований показывает, что с 15 до 16 часов у офисных работников происходит спад активности. И одновременно хочется узнать это. О чем или о ком мы начинаем сильнее беспокоиться в этот период? Итак, есть исследования, они показывают, что с 15 до 16 часов у офисных работников происходит спад активности. И вот одновременно хочется узнать это. О чем или о ком мы начинаем сильнее беспокоиться в этот период? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
6: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
5: Ну все, собирайся. Едем.
7: Мебелево. Улица Энергетиков, 37.
8: Угощение и призы каждому посетителю.
9: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
10: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
11: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
10: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 6 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, по следующим направлениям есть проблемы. Движения небольшие. На Локомотивной улице от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. На Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира. И на Малкова Фридриха Энгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной улицы тоже медленное движение.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:16. Вы слушаете радио Альфа. И у нас традиционно в это время проходит игра «Невероятный вопрос». Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Ряд исследований показывает, что с 15 до 16 часов у офисных работников происходит спад активности. И вот одновременно хочется узнать это. О чем или о ком мы начинаем сильнее беспокоиться в этот период? Здравствуйте, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Пробки на дорогах.
0: Об этом начинают думать. Как им доехать до дома?
1: Конечно.
0: Прекрасно. Хорошо. Пробки на дорогах, но это не то.
1: Где домашние? Пришли ли дети с учебы? Как дела дома? Кто чем занимается?
0: Почему именно в этот момент мы начинаем думать об этом?
1: Ну, потому что уже конец рабочего дня.
0: Так.
1: Вот, все ли уроки сделаны, чтобы тебе 30+, и тебе уроки не делать.
0: Слышите, да, вот вы, видимо, чуть-чуть рассказываете своих обязанностей домашних. И абсолютно точно, между прочим, рассказывайте, потому что действительно мы с вами начинаем думать именно об этом, как дела у близких. В первую очередь у детей. То есть вы прям точно определили, потому что мозг уже подсознательно готовится к переходу домой, и в этот момент автоматически включаются мысли о том, как дома там, кто чем занимается, как дела у близких. Вот такое объяснение. Как вас зовут, представьте, пожалуйста.
1: Наталья.
0: Наталья, я вас поздравляю. Вам в подарок сертификат на спа-процедуру от Алтайской здравницы. Сегодня прям первый звонок, сразу же победа. Расскажите, где находитесь, чем занимаетесь? И можно пару добрых слов передать.
1: А мы находимся в Матвилихинском районе, на работе. Все хорошо. Всем прекрасного солнечного дня. Продуктивной работы.
2: Радио Альфа.
0: Не успели даже с вами вот вообще понять, что происходит. Невероятный вопрос только начался, а Наталья уже выиграла. Мои поздравления. Конечно же, завтра с 9 до 10 еще раз сыграем в «Невероятный вопрос». Ну а сейчас гороскоп от Анны Романовой.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рэки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
3: Радио Альфа.

0: Так, еще интересное объяснение, почему мы с вами думаем с 15 до 16 часов о своих близких. Ну, или в период, когда у нас мозг устает. Когда ум устает и концентрация падает, человеку проще загулять мыслями, в кавычках, в привычном безопасном направлении. К семье, партнеру, детям, родителям. Это психологически более приятный и менее напряженный контент, чем отчет или задача. Сейчас слушаем дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
1: Радио Альфа.
0: Через 5 минут на Радио Альфа выпуск новостей.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное – клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: 9 часов 31 минута, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна. Юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Госдума может принять закон об аннулировании ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году. Об этом заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы. По его словам, это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. Следующая рабочая неделя вновь будет короткая. Работать придется россиянам всего 4 дня с 12 по 15 мая. Сегодня утром на газонах и тротуарах города пермяки заметили сломанные ветки и кое-где мусор. Это результаты шквального ветра, который прошелся по городу сразу после 11 вечера. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, пишет текст. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
5: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
6: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
7: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
8: 7 мая отмечаем День радио вместе.
7: Слушайте нас где и когда удобно.
9: Дома, на работе, в машине.
10: В сети, в телефоне, в умных колонках.
11: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
12: С днем радио!

0: Без 20.10 вы слушаете радио Альфа. Дорожная информация через 2 минуты. Будут еще исторические факты. И их мы посвятим дню радио.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Утро доброе — это когда завтрак из 3 блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.

0: Лучшие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
7: По данным Яндекс.Карт, сейчас загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных. На Промышленной улице от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов время проезда 7 минут, столько же потратите и на преодоление участка на улице Попова от Пушкина до Монастырской. Ну и на Монастырской улице есть небольшой затор от Осинской до Попова.
8: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
0: Радио «Альфа».

0: детства, чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
1: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-694-783-57.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио Альфа.

0: Перми 10 часов утра и 1 минута. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Министерстве информационного развития и связи Пермского края предупредили о временных локальных ограничениях работы мобильного интернета. Это связано с обеспечением безопасности в регионе. При этом голосовая связь, проводной интернет и Wi-Fi работают без ограничений. В связи с ограничениями в регионе организовано более 1400 точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Их можно найти на карте на портале «Управляем вместе» в разделе «Узнай о Пермском крае», подразделе «Открытые данные» и в чат-боте в Максе. В Пермском крае временно скорректируют движение межмуниципальных автобусов. Изменения вводятся с 7 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Так, 7 мая с 5 утра до 23:59 изменится схема движения маршрутов 116, 117, 118, 175 и 530. В сторону автовокзала Перми автобусы будут следовать от остановки «Цирк» по улице Крупской, бульвару Гагарина, по улицам Революции, Куйбышева и Пушкина. В обратном направлении по Революции, бульвару Гагарина и Крупской с дальнейшим выходом на привычные маршруты. Отдельные корректировки коснутся и маршрутов 528, 657, 681, 8 и 9 мая. Администрация Перми просит жителей города не пить воду из городских родников. Под проверку управления по экологии и природопользованию администрации Перми попали родники. По улицам Соликамская, 16, через дорогу Соликамская, 94, пересечение улиц Лифанова и Обросова у парка отдыха, улица 2 Штурвальская за территорией инженерной школы по академика Веденеева, 71А, у завода «Элис» на Репина, 94, у изоляторного завода. Деревня Субботина, восточное здание по Субботинской, 1А. А также родник на Танцорова, 36, родники на Коломенской, 17, Вильямской, 9, на Гоголя, это восточнее СНТ, 6, Лужок. Во всех этих родниках вода по некоторым показателям не соответствует норме. Минстрой Пермского края определила победителя конкурсной процедуры на право выполнять работы по реконструкции гостиного двора в Кунгуре. Контракт планируют заключить с пермской строительной компанией «Спарта». Финансирование проекта более 900 миллионов рублей. Работы планируется завершить в конце 2028 года. В ходе реставрации будет создано общественное пространство с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников, выставочными залами и мастерскими. Доллар 75.22, евро 88.06. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный 4,6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Сегодня Всемирный день пароля. Это неофициальный праздник. И он отмечается в первый четверг мая. Цель даты – призвать пользователей регулярно обновлять свои пароли и следить за безопасностью данных. Чем длиннее и сложнее пароль, тем лучше. В нем обязательно должны присутствовать цифры, только не в виде даты рождения пользователя или его члена семьи. Чем непредсказуемая комбинация, тем лучше. Есть одно «но». Можно ее забыть, если не записать куда-нибудь. Ну а прямо сейчас «Минута драйва» на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люк Люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах по версии разных агентств стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Груз Автоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Груз Автоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио Альфа.
0: О нашей способности видеть мир достаточно интересная история. Об эволюции зрения расскажет Полин Попова. Через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
6: а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
7: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
8: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Солнце светит ярче, греет сильнее. Земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива» Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
10: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
11: Я не сажала.
10: Время-то идет.
11: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
12: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
11: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
12: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
11: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
13: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на Радио Альфа.
4: для слушателей старше 12 лет.
14: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа. 10:23. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке – эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.

0: Сегодня без температурных рекордов, сообщают нам метеорологические сервисы. Об этом подробнее я расскажу сразу же после выпуска новостей на Радио Альфа. 10 часов 31 минут в Перми. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Перми закрыт. Введены временные ограничения на прием и выпуск судов, сообщает Росавиация. В Минсвязи Пермского края предупредили о временных локальных ограничениях мобильного интернета. Мера принята для обеспечения безопасности в некоторых регионах, пояснили в ведомстве. В Перми с 6 мая изменилась схема движения ряда трамвайных маршрутов. Это связано с реконструкцией путей на улицах Петропавловской и Куйбышева-Ленина. Маршрут номер 12 временно будет следовать до станции Пермь-2, а на маршрутах 7 и 11 увеличит количество вагонов. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, так как при таком типе занятости человек мало двигается, рассказали Ньюс.ру остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет серьезные риски для здоровья. Их можно снизить. Достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед, отказаться от еды перед экраном, во время обеденного перерыва не использовать гаджеты. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.
7: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
8: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
9: Спасибо вам, что вы выбрали Радио Альфа.
10: 7 мая отмечаем День радио вместе.
9: Слушайте нас где и когда удобно.
11: Дома, на работе, в машине.
12: В сети, в телефоне, в умных колонках.
13: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
14: С днем радио!

0: Вот вам эволюция сигнала от Александра Попова сегодня день радио. Сначала он смог передать его на расстоянии 64 метров, затем было 250, через год 645, 5000 и через два года уже 11 километров. Ну а сегодня? А сегодня мы просто слушаем радио. Наслаждаемся, так сказать, изобретением Александра Степановича. Спасибо ему за это большое. Ну а впереди еще немного исторических фактов, что связаны с сегодняшней датой.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+. Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35. 18+.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
8: 6+. Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
9: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: часов 47 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 7 мая на календаре.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделина Адалес легко легли на музыку, песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: Если бы не тот далекий 1895-й, когда Александр Попов продемонстрировал свое изобретение, возможно, конечно, кто-нибудь сделал это другой, но как приятно, что сделал это русский изобретатель. День радио отмечается сегодня, 7 мая. С огромным удовольствием я поздравляю всех нас, слушателям. Огромное спасибо, что остаетесь на 104.1 FM. Это Радио Альфа. Всем доброго утра. В Перми 11.12. С вами Ирина Плотникова. В нашей компании далее Бруно Марс с новым хитом, и чуть позже солнечные Рики Повари.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсагрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Типовые насосы MDV работают до -35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, тысячи цветов.
8: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А.

0: Всегда хорошая музыка Рики Повари на радио Альфа 104.1 FM. И мы всегда онлайн на alfa.fm.ru. Правда, обещают сегодня перебои с работой мобильного интернета, но проводной-то в порядке. Вообще, надеемся на то, что и верим в то, что все будет складываться наилучшим для нас образом. Четверг набирает обороты. Впереди елка, и через пару минут на радио Альфа Ингрид.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: В «Руки вверх» бар праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные.
6: Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: 11:31. В Перми с новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Госдума может принять закон об аннулировании ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году. Об этом заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы. По его словам, это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. Следующая рабочая неделя вновь будет короткой. Работать придется россиянам всего 4 дня с 12 по 15 мая. Сегодня утром на газонах и тротуарах города пермяки заметили сломанные ветки и кое-где мусор. Это результаты шквального ветра, который прошелся по городу сразу после 11 вечера. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, пишет текст. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: И о погоде на радио «Альфа». Сегодня в Перми малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температурный максимум плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
4: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
5: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
6: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
7: 7 мая отмечаем День радио вместе.
6: Слушайте нас где и когда удобно.
8: Дома, на работе, в машине.
9: В сети, в телефоне, в умных колонках.
10: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
11: С днем радио!

0: Такие песни, над которыми время не властно, и все они звучат круглые сутки здесь, на радио Альфа Чиж. Только что с нами. Далее подборка лучших песен прошедших десятилетий в золотой коллекции радио Альфа. Реймон, Ричард Маркс и Тина Тернер.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские СПА-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андрон Вататила Владимировна. ОГРН П 320-595-800-105-079.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
6: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников «Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 259-1700.
8: Радио Альфа.
9: Музыка, понятная без слов. На Радио Альфа.
10: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
11: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 2 минуты после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми и Соликамске ввели режим ковер в радиусе 50 километров. Об этом сообщает МЧС России. Также в Перми объявлена беспилотниковая опасность. МИД России призывает зарубежные страны обеспечить эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств. В ведомстве просят серьезно отнестись к заявлению Минобороны в связи с угрозами Киева. Об этом сообщила Мария Захарова. В воздушное пространство Латвии сегодня утром вошли несколько беспилотников. 2 из них упали, 1 на территории нефтебазы. По данным латвийских национальных вооруженных сил, БПЛА летели со стороны России, сообщает «Коммерсант». Водительское удостоверение аннулируют в случае отказа пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Сейчас, если у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначают внеочередное освидетельствование. По новым нормам у автомобилиста будет 3 месяца на такое обследование. Если он не захочет его пройти или не успеет, то лишится прав. Такие правила начнут действовать с 1 марта будущего года, пишет РИА Новости. На улицах Перми вновь начали проводить иммерсивные спектакли в наушниках, слушая город. Спектакль проходит в наушниках с 3D-аудиоконтентом, предназначенных для иммерсивных шоу. Вместе с компьютерным собеседником участники исследуют город в формате стерео. На данный момент проект «Слушая город» Пермь предлагает спектакль «Дух города». Спектакль-прогулка сочетает в себе квест, экскурсию и театр. В проекте участвуют гиды-актеры. На этом пока все новости. Доллар 75.22, евро 88.06. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru и в ваших умных колонках. Знаете, какую заметила все-таки закономерность? Когда черемуха цветет, действительно ожидаются похолодания. Я уже видела цветущую, и похолодание тоже нам синоптики обещают. О черемухе сегодня расскажет Анна Романова в «Горячей десятке». Совсем скоро, через пару минут, Майли Сайрус на радио Альфа.
1: Реклама. Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: премиальные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru. Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Идем.
2: Летим.
1: Едем.
2: Отдыхаем.
1: Путешествуем.
2: С туристической компанией «Кубань».
1: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
2: Звоним. 2-700-510.
1: Ждем на Ленина 10.
2: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
1: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 259-1700.
5: Радио Альфа.

0: Цветочная Майли Сайрус на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Согласитесь, друзья, мобильное озеленение в Перми — это история, которая, не побоюсь этого слова, достойна гордости. С 15 мая намечена высадка однолетних цветочных культур, а вообще на этот год наметили большее количество размещения кадок и кашпо с растениями. Вы слушаете радио Альфа. Музыкальный час продолжит Глория Гейнер, пока к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – «prunus padus». Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да. Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продажи. Консультантов.
3: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
4: Я не сажала.
3: Время-то идет.
4: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
5: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
5: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
7: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
8: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
9: 6+.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения, кино на радио Альфа. Песня вошла в новый альбом группы, выпущенный в прошлом году. Впереди еще одна новинка. Это будет Тедди Свимс. Пока новости. Коротко о главных событиях. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Пермский онкоцентр сможет принять первых пациентов в начале будущего года. Работы ведутся по графику, предусмотренному концессионным соглашением. В Перми бессмертный полк очный в этом году отменен. Онлайн-шествие начнется 9 мая в полдень. Для участия необходимо оставить заявку на сайте или в соцсетях акции. Директору Пермской художественной галереи Юлии Таврезян присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Она отмечена наградой за более чем 40-летнюю профессиональную деятельность и вклад в сохранение и популяризацию художественного наследия Пермского края. Следующая волна тепла с температурами до плюс 20-25 градусов прогнозируется в Пермском крае в следующие выходные 16-17 мая. А с сегодняшнего дня в Прикамье начинается похолодание. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильево 37. В Перми сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный 4-6 метров в секунду. В течение дня плюс 17 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
0: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
5: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
0: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
2: 7 мая отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас, где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
0: В сети, в телефоне, в умных колонках.
5: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
2: С днем радио!

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто

0: Легендарные «Кардиганс» на Радио Альфа. Если мы с вами тоже на несколько часов назад вернемся и вспомним невероятный вопрос, который разгадываем после 9 утра по будням, то вот что сегодня пытались выяснить. По некоторым исследованиям, с 15 до 16 часов у офисных работников происходит спад активности. И выясняли, что еще происходит вот в это время. Хочется особенно узнать, как дела у близких, в первую очередь у детей. Таков был сегодня ответ на невероятный вопрос. Новая головоломка завтра после 9 утра 12+. Вы слушаете Радио Альфа. Далее без перерыва Брайан Адамс, Скорпионс и Сандра. Подборка ярких хитов минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Красная. Снова 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
11: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бывает такое, когда кавер-версия песни превосходит по успешности. Оригинал, как и получилось, собственно, с этим хитом. Пол Янг в пятерке лучших песен о любви на радио Альфа. Еще один кавер ждет нас. Это будет Джерри Халливелл.
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Джерри Халливелл на радио Альфа. А тем, кто хочет немного свежести, да, на завтра синоптики обещают дождь. Ну, не такой, о котором пела Джерри Халливелл, обычный дождь. Подробный прогноз погоды после новостей с кратким обзором на радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Москва не отказывается от переговорного процесса по украинскому урегулированию открытых контактов, которые принесут конкретную отдачу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо категории С1. Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на презентацию и источники на рынке. Средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях Пермского края, в прошлом году были на треть ниже, чем у мужчин, посчитали аналитики Финэкспертиза на основании данных Росстата, которые собираются раз в два года по итогам октября. В России становится популярным сонный туризм, сообщает Ассоциация туроператоров России. Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио Альфа о погоде на завтра, 8 мая. В Перми будет облачно, временами прояснение, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 8 градусов, завтра днем в Перми плюс 19, плюс 21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
5: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
6: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
7: Спасибо вам, что вы выбрали радио Альфа.
8: 7 мая отмечаем День радио вместе.
9: Слушайте нас где и когда удобно.
10: Дома, на работе, в машине.
11: В сети, в телефоне, в умных колонках.
12: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
13: С днем радио!

0: убил.
1: На мой взгляд, все-таки улыбка остается лучшим орудием. Ну, согласитесь, жест простой, но насколько мощно он воздействует и на самочувствие, и на общение с окружающими. Так что не скупитесь дарить людям радость. Доброго дня, вы слушаете Радио Альфа. Далее нон-стопом Майкл Бубле, Джоан Осборн и Роксет. Главные хиты минувших десятилетий в золотой коллекции.
2: Реклама.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
7: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
8: Завтрак от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
11: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
12: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
14: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
15: Утром по будням на Радио Альфа.
16: Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный спа в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
17: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
18: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Майкл Бубле на Радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении часа Виктор Зинчук. Инструментальная музыка.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: В Перми открылся «Стокманс».
6: Первый мебельный без переплат?
5: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы – все для дома. Сам увидишь.
6: Куда ехать?
5: Первый мебельный «Стокманс» в Мебелево, 3-й этаж, Энергетиков 37.
7: Здесь выгодно. И точка.
8: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио Альфа.

0: 87, Крупской 31, Маршал Рыбалка 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты радио Альфа звучат 24/7. Завтра провожаем рабочую неделю. Еще завтра после 9 утра в невероятном вопросе у вас будет возможность выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице – это женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. Алтайская здравница, улица Рабочий Крестьянин. Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте alfa.fm.ru.
1: Реклама.

0: 200 000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Мари Клэр Дюбальда на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. В Перми 14.32. Время новостей. О событиях коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Сенатор Айрат Гибадинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. В апреле объем выданных в России ипотечных кредитов составил 360 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем в марте текущего года, и на 24% выше показателей апреля прошлого года. Об этом сообщили в ВТБ. Вакантное место в составе Общественной палаты Пермского края займет директор фонда грантов губернатора Сергей Воробьев. Соответствующий проект указа главы региона размещен на сайте краевого правительства. Частое нажатие клавиши Caps Lock может говорить о раздражении сотрудника во время переписки. К такому выводу пришли аналитики. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59». На Васильева 37. В пятницу 8 мая в Перми будет облачно, временами прояснение, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Сегодня ночью плюс 8 градусов, завтра днем в Перми плюс 19, плюс 21.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.
7: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
8: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
9: Спасибо вам, что вы выбрали Радио Альфа.
10: 7 мая отмечаем День радио вместе.
11: Слушайте нас где и когда удобно.
12: Дома, на работе, в машине.
13: В сети, в телефоне, в умных колонках.
14: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
15: С днем радио!

0: Определенно, что всегда может согреть, по крайней мере, внутренне, так это любимая музыка. Всем доброго дня, вы слушаете Радио Альфа, 14.42, точное местное. Золотая коллекция Радио Альфа впереди, в этой тройке ярких хитов прошедших десятилетий. Нивен Раум, Дайда и Джордж Харрисон.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет. Но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд. Все перетрут. Раз. Скопал поле, гуляй смело. Два. Без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три. Работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
5: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
6: Погрузитесь в гармонию природы с таежным СПА «Алтайская здравница». Сибирские СПА-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана великана? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, тысячи цветов.
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
5: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
8: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 3 часа дня с новостями на радио «Альфа». Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. На территории одного из промышленных объектов Пермского края произошло попадание вражеского беспилотника. На месте происшествия продолжают работу все необходимые оперативные экстренные службы. Об этом сообщил главрегиона Дмитрий Махонин. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Кроме того, несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами ПВО. Специалисты работают в районах падения обломков. В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности. Ситуацию контролирует оперативный штаб. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники, сообщает «Коммерсант». Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы на мероприятиях в Абакане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре и Тюмени. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты. В ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия. В России торговые сети сократили закупки отечественных овощей, сообщают «Известия». Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили в аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Это негативно сказывается на бизнесе, тогда как сами ритейлеры говорят, что объемы закупок не уменьшались. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, так как при таком типе занятости человек мало двигается. Об этом Ньюс.ру рассказали остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет серьезные риски для здоровья. Их можно снизить, достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед, отказаться от еды.

0: и перед экраном, во время обеденного перерыва не использовать гаджеты. Ранее врачи отметили, что удаленная работа провоцирует хроническую усталость. Такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 17 градусов. Завтра будет облачно, временами прояснение, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов предстоящей ночью. Завтра днем плюс 19, плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа там, где музыка прежде всего. И знаете, приятная статистика. По последним данным, количество заключенных браков в нашем регионе растет, а это значит, что больше любви становится в мире. Ведь именно она и спасет наше существование. Далее на 104.1 FM Элтон Джон и через 2 минуты Алло, Зиба и Португал за мен.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-30. 35, 18+.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
10: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru. 6+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Элтон Джон на Радио Альфа. За что можно любить радио? Мне кажется, у каждого из вас есть свой ответ на этот вопрос. День радио отмечается сегодня. Еще раз поздравляю. И одна из наших задач – это, конечно, информация. Напомню, сегодня, 7 мая, с 19 часов будет перекрыто движение транспорта на четной и нечетной сторонах Комсомольского проспекта в связи с репетицией Парада Победы к 9 мая. И 8 мая с 8 вечера до 5 утра следующего дня будет перекрыто движение в районе Октябрьской площади.
1: Реклама.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
4: Я не сажала.
3: Время-то идет.
4: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
5: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
5: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы «Говядина Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.

0: разбуди меня.
1: Ночные снайперы на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. 15.31 в городе. С новостями коротко. Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
2: Здравствуйте. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за апрель относительно мартовских данных выросли на 240 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина. Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, пишет РИА Новости. Речь идет о случае, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. В городе Березники дом на улице Большевистской, который пострадал в результате атаки БПЛА, восстановят в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Березников. Базовой установкой для взаимодействия в интернете является приватность. Как пишет «Газета.ру», так считает 80% опрошенных россиян. Зарап Ахметов, служба информации.
3: Реклама спонсора. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
1: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 8 мая. В Перми будет облачно, временами прояснение, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 8 градусов, завтра днем в Перми плюс 19, плюс 21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».
1: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
5: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
1: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
6: 7 мая отмечаем День радио вместе.
1: Слушайте нас где и когда удобно.
7: Дома, на работе, в машине.
1: В сети, в телефоне, в умных колонках.
5: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
6: С днем радио!

0: любовь.
1: А мне хочется оставаться с вами, дорогие друзья, всегда на одной волне, волне радости, вдохновения и жизни нашего города. С Днем Радио поздравляю! 7 мая, четверг, набирает обороты в Перми без 24. Далее на радио Альфа «Золотая коллекция», тройка главных хитов прошедших десятилетий. В этом выпуске Эрика, Лени Кравиц и Куин.
2: Реклама.
3: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
6: Вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Иран официально заявил о готовности обеспечить поддержку торгового флота в Ормузском проливе. Организация портов и морского судоходства страны опубликовала обращение к капитанам коммерческих судов, которым гарантируется предоставление необходимого содействия. Об этом сообщает издание ИРНА. Портовая инфраструктура готова оказывать полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, а также медицинскую и санитарную помощь. В России разработали программу для обучения искусственного интеллекта. Она предназначена для установки на отечественные беспилотные авиационные системы. Как утверждают создатели проекта, это первая российская система такого типа, способная заменить популярные зарубежные сервисы и при этом не зависящая от санкционных ограничений. Как пишет «Известия», разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков. Это особенно актуально в период повышенной пожарной опасности. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. В этом году школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами, передает РИА Новости. В Пермском крае реально начисленная зарплата с января по февраль этого года увеличилась на 3,3%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата за год увеличилась на 10,5% и составила 82,5 тысячи рублей. Больше всего зарплаты выросли у работников сельского хозяйства, общепита, сферы услуг, строительства и недвижимости. Общая сумма задолженности по зарплате на конец марта составила почти 2 миллиона. Возникла она у компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%, пишет Prime. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направление и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. До конца года спад может усилиться еще примерно на 10%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 8 мая в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения, возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 8, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 17 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
3: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85-Б. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной, 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект Авто» на Промышленной, 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект Авто Пермь». ОГРН 116-595-807-09-92.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
9: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
8: Ну все, собирайся. Едем.
10: Мебелево. Улица Энергетиков, 37.
8: Угощения и призы каждому посетителю.
11: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
12: Утром по будням на радио «Альфа».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точканефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Татьяна Москалькова назвала число проживающих в России украинцев. Это около 2 миллионов человек. Омбудсмен привела такие данные на встрече с ветеранами СВО. Министерство транспорта России выступило с инициативой о предоставлении бесплатного парковочного места для 2 автомобилей многодетной семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. День Победы. На территории Пермского края, включая Пермь, будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, исключение – продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании издания «Т-бизнес-секреты», которое поступило в редакцию «Газеты.ру». Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. В пятницу 8 мая в Перми облачно, будет временами прояснения. Небольшой дождь возможен, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 8, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».
7: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
8: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
9: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
10: 7 мая отмечаем День радио вместе.
9: Слушайте нас где и когда удобно.
11: Дома, на работе, в машине.
12: В сети, в телефоне, в умных колонках.
13: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
14: С днем радио!

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
4: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
5: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
9: В отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
10: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
9: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
11: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников «Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
14: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 16 часов 59 минут. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что накануне больших праздников России, в том числе Дня Победы, всегда усиливается контроль по линии специальных служб. Для обеспечения безопасности, в числе прочего, в городах ограничит мобильный интернет и связь. Песков подчеркнул, что безопасность граждан – это абсолютный приоритет. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что начало поставок новых российских самолетов не означает их немедленное полноценное использование. В интервью РИА Новости министр назвал старт эксплуатации размытым процессом. Сначала новые машины будут отправлять на короткие рейсы, а также обучать летный состав и наземные службы аэропортов. Сроки обучения не уточняются. По словам Алиханова, после получения всех разрешительных документов на передачу самолетов заказчикам потребуется от 1 до 2 месяцев, а готовность серийных бортов оценивается как высокая. Число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в 2 раза по итогам первых 2 месяцев в этом году. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В январе-феврале 60 банков столкнулись с трудностями. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативные тенденции эксперты во многом объясняют накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, которая снизила кредитование и привела к повышению ставок по депозитам. В Пермском крае временно скорректируют движение межмуниципальных автобусов. Изменения вводятся с сегодняшнего дня и по 9 мая в связи с мероприятиями ко Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Сегодня до полуночи изменится схема движения маршрутов номер 116, 117, 118, 175 и 530. В сторону автовокзала автобусы будут следовать от остановки «Цирк» по улицам Крупской, бульвару Гагарина, Революции, Куйбышева и Пушкина. В обратном направлении по улицам Революции, бульвару Гагарина и Крупской с дальнейшим выходом на привычные маршруты. На этот период из схем движения исключаются остановки улица Сибирская и Луначарского. Вместо последней вводится временная остановка ТРК «Семья». Россияне на вторые майские праздники чаще всего бронируют квартиры в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде. Об этом пишет РИА Новости. Дороже всего из этой пятерки сутки аренды обходятся в Казани в среднем почти 7 тысяч рублей. В Москве цена составляет около 6 тысяч, в Петербурге чуть меньше. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры и планируют жить в них втроем. Загородный отдых больше всего востребован в Подмосковье, Ленинградской области, Краснодарском крае, Карелии и на Алтае. Самые дорогие варианты зафиксированы в Московской области, где сутки стоят почти 20 тысяч рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 8 мая в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения, возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 8, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 17 градусов.
2: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа по утрам в будни после 9 в невероятном опросе 12+, вы можете выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. А сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19. В районе гипермаркета «Семья».
1: Реклама.

0: OMICRAB.M. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Выгодите, Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и Пепликова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
3: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
4: 6+.
5: Через несколько секунд вернемся к любимой музыке на радио «Альфа». Сейчас посмотрим, что на пермских дорогах. Загружены они по данным Яндекс.Карт на 4 балла. Самые крупные затруднения на Южном обходе от космонавта Леонова до шоссе космонавтов. На Пушкина от Компроса до Николая Островского и от Максима Горького до Компроса. На Васильева от переезда до Героев Хасана. На Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского.
6: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсодоме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
2: ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Шиш, время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
8: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
8: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
11: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
12: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа, новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Российские власти не рассматривают меры поддержки и компенсации для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Германия официально взяла курс на проведение масштабного реванша после поражения в Великой Отечественной войне. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для РТ. Средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях Пермского края, в прошлом году были на треть ниже, чем у мужчин, посчитали аналитики Финэкспертиза на основании данных Росстата, которые собираются раз в два года по итогам октября. Ученые из университета Оулу выяснили, что привычка ложиться спать в разное время может повышать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в пятницу, 8 мая, в Перми облачно будет, временами прояснение, возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 8 градусов, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».
6: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
7: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
8: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
9: 7 мая отмечаем День радио вместе.
8: Слушайте нас, где и когда удобно.
10: Дома, на работе, в машине.
11: В сети, в телефоне, в умных колонках.
12: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
13: С днем радио!

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига-Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лига-Мед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Посмотрим, что на дорогах Перми. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, затруднено движение. На 6 баллов загружено. Пробка больше, чем на 10 минут на Бродовском тракте. 4-й Лепогорской до Героев Хасана. Затуры в пределах 10 минут на Васильево. От Героев Хасана до Куйбышева. От переезда до Героев Хасана. На Куйбышево от Солдатова до Чкалова. На Героев Хасана от Усольской до Чкалова. Также на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. На Ласинской от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка. На Южном обходе от Нестюковского тракта до Космонавта Леонова.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Выгодите Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
3: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети Инструмент Оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Чемпион, Хьютер, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки,

0: будет сложно.
1: В Men's Look на сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
2: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
0: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио Альфа.
3: Музыка, понятная без слов. На Радио Альфа.
5: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
6: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Дмитрий Медведев увидел казус Белли в приближении Германии к ядерному оружию. Эти действия ФРГ дадут возможность России обратиться ко всем мерам реагирования, содержащимся в основах госполитики. Зампред Совета Безопасности заявил, что подобная перспектива может вызвать обеспокоенность у США. Как отметил политик, Соединенные Штаты выступают сейчас за заключение нового договора СНВ-4 с участием Китая. Вячеслав Володин рассказал о принятых законах для защиты истории. По словам спикера Госдумы, депутаты Нижней палаты с 2014 года одобрили 20 инициатив для борьбы с фальсификацией событий прошлого. Из них 8 федеральных законов приняли в прошлом году и один в текущем. Володин назвал защиту исторической памяти одним из приоритетов в работе парламентариев. Власти Казахстана продолжили традицию беспрецедентной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. К 81-й годовщине Дня Победы каждому казахстанскому фронтовику, вне зависимости от региона проживания, выплачено по 5 миллионов тенге. Это 800 тысяч рублей. Столь высокие выплаты существенно превышают показатели других стран региона. Отмечается, что по состоянию на начало мая этого года в Казахстане осталось 57 ветеранов Великой Отечественной войны, кто непосредственно участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Средний возраст фронтовиков превышает 100 лет, самому старшему – 105. В Перми с 20 апреля проходит ежегодная кампания по борьбе с грызунами. Работы продлятся до 20 мая и охватит весь город от жилых кварталов до зеленых зон. Обработку проводят места, где чаще всего появляются вредители – возле теплотрасс, на контейнерных площадках, в подвалах домов и рядом с торговыми объектами. За организацию дератизации отвечают собственники обслуживающей организации, управляющие компании, учреждения и владельцы бизнеса. Они обязаны проводить профилактику и размещать специальные средства от грызунов. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, содержащий рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской методологии 5S. Документ включает 5 последовательных ступеней – сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе. Второй этап – самостоятельно

0: Организация обязывает определить постоянное место для каждого объекта, при этом часто используемые инструменты должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные в отдаленных зонах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 8 мая, в пятницу. В Перми будет облачно, временами прояснения, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 8, а завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 17 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута Драйва».
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа». Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел. И всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
5: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму.
6: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106, 594, 783, 57.
9: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: В Перми открылся «Стокманс».
12: Первый мебельный без переплат?
11: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы – все для дома. Сам увидишь.
12: Куда ехать?
11: Первый мебельный «Стокманс» в Мебелево, третий этаж, Энергетиков, 37.
12: Здесь выгодно. И точка.
13: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
14: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
15: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точканефиззрения.ру. Организатор акции ИБ «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Настало время снова посмотреть, что на пермских дорогах. Затруднено там движение. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте оно загружено на 6 баллов из 10. Пробка больше, чем на полчаса скопилась на южном обходе от героев Хасана до космонавта Леонова. На Васильева затор минут на 15, от героев Хасана до Куйбышева. Затруднение минут на 10-12 наблюдаются на Старцево от восточного объезда до Грибоедова, на Стахановское шоссе космонавтов до Мира и от моста через железную дорогу до Карпинского, а также на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе космонавтов.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Кто

0: Омайкраб. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Пегарди Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».
11: You shot me so damn good, bum bum. You shot me, then you pop, and I'm like damn, bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – «prunus padus». Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да. Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
0: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
2: 7 мая отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас, где и когда удобно.
3: Дома, на работе, в машине.
4: В сети, в телефоне, в умных колонках.
1: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
2: С днем радио!

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд все перетрудит. Труд. Раз. Вскопал поле, гуляй смело. Два. Без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три. Работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные.
9: Мега Second Hand! Все за полцены! Торопись! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
11: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
12: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
13: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников «Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
14: Расскажу, как обстоят дела сейчас на пермских дорогах. Затруднено там движение. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено. Самые крупные пробки на Камском мосту, улице Попова, от борцов революции до Луначарского. На южном обходе от героев Хасана до Нестюковского тракта. На Васильево от героев Хасана до переезда. На Сибирской от Монастырской до революции. Также на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии. На Ленина от Николая Островского до Куйбышева. И от Куйбышева до Максима Горького. На Куйбышева от Петропавловской до революции. От Механошина до Ленина.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио Альфа.
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
17: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Вегардиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: 3, 2, 1, поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Солнце светит ярче, греет сильнее. Земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
4: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
6: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
8: Утром по будням на радио «Альфа».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
11: Телефон рекламной службы 259-1700.
8: Радио «Альфа».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24-816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-500. 94-783-57.
7: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
8: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
9: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
11: На радио «Альфа» информация о ситуации на пермских дорогах. Сейчас загружены они, по данным Яндекс.Картны, 4 балла. Сильнее всего на Карпинского, от моста через железную дорогу до Стахановской, на Пушкина, 25 октября до Куйбышева, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, а также на Куйбышева от Луначарского до Революции.
12: Радио «Альфа», 104.1 FM.

0: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
0: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
2: 7 мая отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас где и когда удобно.
3: Дома, на работе, в машине.
4: В сети, в телефоне, в умных колонках.
1: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
2: С днем радио!

0: Реклама. Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
1: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Вау! Скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
4: 6+. Коротко о ситуации на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные затруднения к настоящему моменту на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на Промышленный от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Куйбышева от Луначарского до Революции, еще на Ласинской от Богдана Хмельницкого до маршала Рыбалка.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Соседи новую мебель повезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
3: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
2: Ну все, собирайся. Едем.
4: Мебелево. Улица Энергетиков, 37.
2: Угощения и призы каждому посетителю.
5: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
1: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления. Линия от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
8: Солнце светит ярче, греет сильнее. Земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для вашей зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
9: Идем.
10: Летим.
9: Едем.
10: Отдыхаем.
9: Путешествуем.
10: С туристической компанией «Кубань».
9: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
10: Звоним. 2-700-510.
9: Ждем на Ленина, 10.
10: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
11: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
12: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Перми 8 часов вечера с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. МИД России призвал зарубежные страны заранее вывести из Киева своих дипломатов и граждан. Заявление Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства. В ведомстве объяснили, что обращение связано с предупреждением Минобороны от 4 мая. Там ранее заявили о возможном ответе России, если Киев попытается сорвать праздничные мероприятия ко Дню Победы. В МИДе призвали иностранные государства отнестись к ситуации серьезно и заранее принять меры безопасности. МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Как сообщает РИА Новости, он может пройти с 27 по 30 годы. Законопроект уже появился на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что для работодателей иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируется открыть миграционные хабы, где приезжающие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в госучреждениях, а трудовые договоры с теми, кто приедет по организованному набору, предлагается делать только срочными. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 35 году. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается около 14% билетов. В Пермском крае реально начисленная зарплата с января по февраль этого года увеличилась на 3,3%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата за год увеличилась на 10,5% и составила 82,5 тысячи рублей. Больше всего зарплаты выросли у работников сельского хозяйства, общепита, сферы услуг, строительства и недвижимости. Общая сумма задолженности по зарплате на конец марта составила почти 2 миллиона. Возникла она у компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых. 2/3 граждан России называют День Победы самым важным праздником. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, пишет ТАСС. При этом четверть респондентов полагает, что 9 мая надо считать не праздником, а днем памяти и скорби. Как отметил гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, День Победы – самый популярный государственный, общественный и семейный праздник в России после Нового года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В пятницу, 8 мая, в Перми будет облачно, временами прояснение, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, плюс 8 ночью, завтра днем в Перми, плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама спонсора.
3: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
4: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
3: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор Минуты Драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
1: Реклама.
5: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. Ворсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй».
6: Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
12: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
13: Father, tell me.

0: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
0: Спасибо вам, что вы выбрали «Радио Альфа».
2: 7 мая отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас, где и когда удобно.
3: Дома, на работе, в машине.
4: В сети, в телефоне, в умных колонках.
1: На 104.1 FM и на alfa.fm.ru.
2: С днем радио!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии. А может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы. Может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа. Penso con sueño para sí.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 8 мая в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения, возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8 градусов, завтра днем плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

говорить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.